0: Jeden Tag. Neue Songs. Radio Diefeln.
1: Произошла авария в атомной электростанции в Чернобыле на Украине.